Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Воскрешение Лазаря. В селении Вифания жил человек по имени Лазарь. У него были две сестры – Мария и Марфа. Так как Вифания находилась неподалеку от Иерусалима, Иисус, направляясь на торжества в храм, часто по пути навещал этих людей и охотно останавливался в их доме. Мария, Марфа и Лазарь всегда были гостеприимны. Они очень любили Иисуса и верили, что Он Христос. Однажды, когда Иисус проповедовал в местности к востоку от Иордана, из Вифании прибыл человек, посланный Марией и Марфой. «Господи!» — сказал он. — Тот, которого ты любишь, болен. Встревоженные сестры надеялись, что Иисус сразу же придет и исцелит их брата. Они не сомневались в его могуществе. Но Иисус не сразу отправился в путь, объяснив апостолам. Болезнь Лазаря не к смерти, но к Божьей славе. Сестры очень опечалились, когда гонец вернулся без Иисуса. Им было тяжело видеть, как их брат слабеет с каждым днем. Лазарь умер, оставив убитых горем сестер. Почему Иисус не пришел? И все же какая-то надежда в них теплилась, ибо они знали, что Иисус способен вдохнуть жизнь в умершего. Прошел день, но Иисус не шел. Вот уже пришли друзья и соседи помочь подготовить тело Лазаря к похоронам. Они обернули его погребальными полотнищами и понесли хоронить в каменный гроб в пещере. Мария и Марфа, горько рыдая, следовали за телом Лазаря. В последний раз взглянули они на тело любимого брата. Потом вход был завален огромным камнем. А Иисус все не приходил. По прошествии двух дней после получения известия от Марии и Марфы, Иисус сказал своим ученикам: «Давайте снова пойдем в Иудею». Апостолам пришлось не по душе это предложение. «Учитель», — сказали они, — «ведь там пытались тебя забросать камнями. Зачем же идти туда?» «Лазарь, друг наш, уснул», — сказал Иисус. — «Я пойду, чтобы разбудить его». Вначале апостолы подумали, что Иисус говорит о действительно уснувшем Лазаре. Тогда Иисус прямо сказал им, что Лазарь умер, а потом добавил: «И я радуюсь, что меня там не было, дабы укрепилась ваша вера». Прошло 4 дня с момента смерти Лазаря. Сестры полагали, что даже если Иисус придет, уже слишком поздно, ибо помочь он не сможет. Из Иерусалима к сестрам пришли друзья, чтобы утешить их. Однако им больше всего хотелось увидеть Иисуса. Но вот по селению разнеслась весть о том, что к Вифании приближается Иисус со своими учениками. Марфа выбежала на дорогу встречать Иисуса. «Господи!» — воскликнула она со слезами. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Желая утешить Марфу, Иисус сказал: «Воскреснет брат твой!» «Знаю!» — ответила она, — «что воскреснет в воскресенье, в день последний!» Однако не об этом говорил сейчас Иисус. Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, хотя и умирает, будет жить опять. А те, кто уверовали в Меня, никогда не умрут. Веришь ли этому?» «Да, Господи, верую, что Ты Христос,

был здесь, не умер бы брат мой». Родные, соседи и друзья, пришедшие из Иерусалима, заметив, что Мария торопливо выбежала из дома, подумали, что она пошла на могилу Лазаря, и направились вслед за ней. Увидев Марию, плачущей у ног Иисуса, они тоже зарыдали. «Где положили вы тело Лазаря?» – спросил Иисус. Иисуса привели к пещере. Глубокая скорбь сестер и горе друзей тронули Иисуса, и на его глаза навернулись слезы. Присутствующие тем временем шептались: «Смотрите, как сильно он любит Лазаря! Сей человек, открывший глаза слепому, мог вылечить и Лазаря!» Затем Иисус приказал, чтобы от входа в пещеру отвалили камень. «Господи!» – запротестовала Марфа. «Уже 4 дня, как похоронили его! Тело, наверное, начало разлагаться!» «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» – возразил ей Иисус. Камень отвалили. Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда меня слышишь, но говорю я это для народа, здесь стоящего, чтобы он поверил, что Ты послал меня». После этого Иисус крикнул: «Лазарь, выйди!» Люди безмолвно наблюдали за происходящим. Они оцепенели от изумления, когда увидели выходящего из пещеры, обвитого погребальными полотнищами, Лазаря. «Развяжите его, и пусть идет!» – сказал Иисус. И Лазарь отправился домой с сестрами и Иисусом. Те, кто видел это чудо, уверовали, что Иисус – это Христос. Вскоре слух о новом чуде в Вифании дошел до законников, фарисеев и первосвященников. Это чрезвычайно взволновало их. «Что же нам делать? Человек этот творит много чудес. Если так будет продолжаться, вскоре все поверят в него, и тогда римляне отберут у нас права на наши земли и на наш народ». С этого времени враги Иисуса приняли решение схватить его и убить.

Как-то раз один законник, искушая Иисуса, задал ему такой вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус знал, что человек этот хорошо знаком с законом, данным Богом Моисею, и на вопрос ответил вопросом. «Разве не знаешь ты, чему учит закон?» В законе говорится, чтобы мы любили Господа Бога нашего всем сердцем и всеми силами души и разума, и также, чтобы любили мы наших ближних, как самих себя, — ответил законник. «Ответ твой правильный, — сказал Иисус. — Поступай так, и будешь жить вечно». Но законник задал еще один вопрос. «А кто мой ближний?» Иисус же в ответ рассказал ему притчу о добром самаритянине. Однажды из Иерусалима в Иерихон шел человек, и напали на него по пути разбойники, которые отобрали у него деньги и одежду. Избитый и еле живой, остался он лежать у дороги. Случилось вскоре одному священнику идти тем же путем. Он увидел лежащего израненного человека, но не остановился, чтобы помочь ему. У него не нашлось для пострадавшего даже доброго слова. Затем мимо прошел левит. Он тоже увидел лежащего у дороги еле живого человека, но поспешил уйти, оставив пострадавшего умирать. Человек этот, возможно, умер, если бы поблизости не оказался один милосердный самаритянин. Увидев лежащего у дороги человека, самаритянин сразу же остановил своего осла, слез с него и склонился над раненым. Пострадавший был иудеем, и хотя самаритяне и иудеи враждовали между собой, самаритянин решил, что его долг помочь человеку, попавшему в беду. Прежде всего, он промыл его раны, смазал и перевязал их. Затем он погрузил раненого на своего осла и отвез в гостиницу, где всячески о нем заботился. На следующий день, когда самаритянину было необходимо продолжить свой путь, он оставил хозяину гостиницы деньги и сказал: «Позаботься об этом человеке, пока он не выздоровеет. Если же тебе понадобятся еще деньги, я тебе заплачу на обратном пути». «Итак», — спросил Иисус, — «который из троих, по-твоему, оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников?» «Тот, кто проявил к нему милосердие», — ответил законник. И сказал Иисус: «Иди с миром и поступай так же».

поступить Кате. «Вы ведь знаете историю о милосердном самарянине?» — сказала Катя за обеденным столом. Фарисей и левит оказались довольно жестокими людьми. «Да, конечно», — подтвердил Катин старший брат Рома, — «но в наше время такого уже не бывает». «Думаешь?» — вмешался папа. «А мне кажется, в настоящее время люди равнодушнее, чем когда-либо». «Но сегодня никого не оставят беспомощно лежать на дороге, если с ним что-нибудь случится. Позвонят в милицию, вызовут скорую помощь, пострадавшего отвезут в больницу, где ему окажут помощь». «Значит, ты считаешь, что сегодня уже нет нужды в служении милосердного самарянина?» – спросила мама. Рома пожал плечами. Катя с интересом слушала мнение старших. А мама продолжала. «Сегодня, как и раньше, есть много возможностей делать доброе дело. Можно кому-нибудь доставить радость, например, одинокому или больному человеку принести цветы, в чем-нибудь помочь ему или просто проведать». «О!» – воскликнула Катя. «Я вспомнила! Аня Позер уже давно болеет. Я могла бы ее посетить». «Это что, твоя школьная подруга?» – спросил папа. «Да нет, не подруга. Просто одноклассница. В нашем классе ее никто не любит, потому что она выскочка и хочет выглядеть умнее всех других. У нее что-то с коленом произошло, и она лежит на вытяжке. Я почему-то о ней совсем забыла, а вот теперь вспомнила». «Хорошо, Катюша, что ты о ней вспомнила», – сказала мама. «Ты можешь собрать немного клубники у нас на огороде и отнести ей. Я думаю, что она обрадуется твоему приходу». Вечером Катя восторженно рассказывала о том, как она побывала у Ани. «Она так обрадовалась! Мы с ней поиграли в одну новую игру. И знаете, я обещала ей, что буду приходить к ней каждую субботу». «Ой, хотелось бы мне знать, как долго ты сможешь держать свое слово?» – насмешливо сказал Рома. «Я очень рада, что Катя на деле хочет поступать как добрый самарянин», – подбодрила мама Катю. На следующий день Катя передала учительнице и всему классу привет от Ани. Она сделала вывод, что поступать как добрый самарянин совсем не трудно. Наоборот, все тебя хвалят, да и намного интереснее провести послеобеденное время не как всегда, а в другой обстановке. Так прошло три субботы. Потом случилось то, что заставило Катю засомневаться. А обязательно ли ей навещать Аню каждую субботу? Во вторник позвонил дядя Максим и сказал, что в субботу он со своими дочерьми хочет ехать в зоопарк и заедет за Ромой и Катей. «К сожалению, я тогда не смогу пойти к Ане», — сказала Катя. «Как не сможешь?» — спросил Рома. «Ты ведь ей обещала приходить каждую субботу, так что ты должна сдержать это слово». «Но один же раз можно сделать исключение?» «Нет, Катя, так не годится. Сначала обещать, а потом... Аня надеется, что ты обязательно придешь». Катя вопросительно посмотрела на маму. «Мам, но один раз можно пропустить?» Но прежде чем мама успела что-то сказать, опять вмешался Рома. «Ее ведь никто не принуждал обещать Ане приходить каждую субботу. Теперь она просто должна пойти к ней». «Должна?» – спросила мама. «Я думаю, ей самой надо решить, идти ей к Ане или ехать в зоопарк». Теперь Рома обратился к папе, который сидел у окна и читал газету. «Пап, ну как ты думаешь? Катя обещала Ане приходить каждую субботу, а теперь хочет поехать в зоопарк». Папа испытывающе посмотрел на сына. «А как бы ты поступил? Что бы ты выбрал?» «Интереснее, конечно, поехать в зоопарк, но если дал слово, надо его сдержать. Я стараюсь всегда выполнить то, что обещаю, даже тогда,
когда мне это трудно или совсем не хочется. Ну, тогда уже не будет, как у доброго самарянина». Катя чуть не заплакала при мысли о том, что ей придется сидеть в комнате с Аней, в то время как Рома и двоюродные сестры будут кормить мартышек, подходить близко к слону. Такое просто невозможно пропустить. И ради чего? Только ради того, что она слышала в воскресной школе историю о добром самарянине? Нет, не пойдет она к Ане. Во всяком случае, в эту субботу. Аня ее поймет. Прошло несколько дней. Ни папа, ни мама не напоминали Кате о предстоящей поездке в зоопарк. В пятницу Катя не выдержала. «Мама, я так хочу поехать в зоопарк!» Но Рома представил все так, будто я совершу преступление, если не пойду к Ане. «Мам, скажи, пожалуйста, что мне ехать в зоопарк нельзя. Скажи просто, что я обязана пойти к Ане, и мне будет намного легче, потому что я совсем не знаю, как мне поступить». Мама обняла Катю, потом усадила ее на скамеечку и села рядом. «Я думаю, что ты все-таки знаешь, как тебе поступить. Твое сердце говорит, чтобы ты пошла к Ане, а разум, что в зоопарке интереснее. Когда ты давала Ане обещание, ты же не думала о том, что может случиться такое, что трудно будет сдержать слово. Ты хотела сделать доброе дело, и мы очень радовались твоему решению. И Иисус тоже радовался. Но потом пришло искушение, ведь кто-то же не хочет, чтобы ты чему-нибудь хорошему научилась. Например, поступку доброго самарянина. И он твердит тебе: ты не можешь упустить такую возможность. Но я не могу тебе помочь, Катя. Ты должна сама решить или зоопарк, или посещение Ани». «Мама, а скажи честно, наверное, каждый бы сказал, что мне надо ехать в зоопарк». «Что значит каждый? Давай-ка лучше спросим, что советовал бы Иисус». Катя долго молчала, а потом вздохнула и, наконец, сказала: «Ладно, мам, я пойду к Ане». «Не так, Катюш. Надо, чтобы ты по-настоящему сама этого захотела и делала это непринужденно, с радостью. Бог может подарить тебе это желание». «Правда?» Мама сложила руки и помолилась о том, чтобы Бог дал Кате радостное сердце доброго самарянина. Всю пятницу Катя была задумчивой. У ворот Катю встретил Рома. Он забыл, что родители просили его не задевать Катю насчет предстоящей субботы. «Ну и самарянка ты», — с насмешкой сказал он и забежал в дом. «А ведь он же прав», — подумала Катя. Ей стало так стыдно. Она медленно поднялась по ступенькам и вошла в комнату брата. «Слушай, Ром, очень жаль, конечно, но я не еду с вами в зоопарк. И не потому, что ты меня высмеиваешь, или мама с папой этого хотят, а потому...» «Вот это да, Катя!» — перебил ее Рома. «Молодец! Этого я от тебя не ожидал. Знаешь, я скажу дяде Максиму, и мы привезем тебе что-нибудь из города». Вдруг на душе у Кати стало так легко и радостно. Она побежала в кухню к маме и сказала: «Мама, теперь я точно решила, что пойду к Ане, а Рома обещал мне привезти что-нибудь особенное». Она посмотрела на маму. Лицо мамы сияло. «Хорошо, Катюш», — сказала она. «Отец Небесный радуется тоже, потому что ты делаешь это добровольно. Господь помог мне в этом. Он подарил мне желание», — радостно шепнула Катя на ухо маме. А мама кивнула и сказала: «Я знаю».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Как вы знаете, в этом произведении апостол представляет своим читателям учение о втором пришествии Господа Иисуса Христа за своими верующими. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. Сегодня мы начнем разговор о третьей главе данного произведения, речь которой идет о том, что пришествие Христа в наш мир является очищающей надеждой. Из книги «Деяний апостолов» мы с вами знаем, что Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, уча и наставляя только что пришедших ко Христу фессалоникийских верующих. Однако за это время ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства, включая и второе пришествие Спасителя. Интересно, что сам Павел никогда не считал данный вопрос чем-то сложным и недоступным для понимания в среде новообращенных. Но, к сожалению, в наши дни можно встретить немало церквей, которые существуют уже много лет, однако их прихожане имеют весьма смутные представления о доктрине восхищения Церкви, равно как и о доктрине второго пришествия Христа на эту землю, когда Господь установит здесь свое царство. Церкви в Фессалониках не исполнилось даже одного месяца, а Павел уже преподавал им эти великие истины. Очевидно, что во время пребывания в Фессалониках апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими людьми и говорил о приближающемся возвращении Господа. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые верующие, узнавшие и принявшие Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом, станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения. Поэтому при написании своего послания к фессалоникийцам апостол преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости. И, наконец, третьей целью Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. И во всем этом есть одна вещь, которая производит на меня сильное впечатление, когда я читаю данное произведение. Я имею в виду практичность и приближенность к жизни всех тех доктрин, которые Павел преподавал фессалоникийским верующим. Сегодня существует множество школ и направлений эсхатологии, науки, занимающейся изучением пророчеств. Но, как правило, современные богословы заводят свои теории в такие глубокие дебри абстракции, что все их учение превращается в нечто отстраненное и не имеющее никакой связи с реальной действительностью. К сожалению, современные богословские рассуждения о грядущих событиях стали чем-то таким, о чем принято говорить и спорить. Но почему-то все это очень слабо соотносится с практической жизнью. Наши богословы забыли, что истинное богословие, включая также и учение о грядущих событиях, должно быть привязано к реальной жизни, то есть быть чем-то, что может практически применяться всеми нами. Однако учение и проповедь Павла были в корне иными. Основной темой третьей главы первого послания к фессалоникийцам является следующий принцип. Грядущий приход Христа в этот мир является очищающей надеждой. Эта тема, очищающей надежды, стала сердцем данного послания. И мы с вами будем говорить о ней в ходе изучения нами третьей и четвертой глав. Дело в том, что эта надежда обязательно изменит вашу жизнь и повлияет на стиль вашего поведения, если вы будете жить в уповании
на предстоящее восхищение Церкви, то есть на грядущий и неотвратимый приход Христа за Своими людьми. А если все это никак не влияет на вашу жизнь, то значит, на самом деле вы не верите в это. Это значит, что для вас слова о Его приходе — это не более чем теория или какая-то любопытная философия. Я призываю вас помнить об этом в ходе нашего изучения данного произведения. Ну а теперь давайте прочтем первый и второй стихи этой главы. Павел пишет: «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Чтобы лучше понять эти строки, нам надо возвратиться к событиям второго миссионерского путешествия апостола. Вы можете вспомнить, что пути Павла и Варнавы в этом случае разошлись. Апостол взял с собой Силу, а по дороге к ним присоединились Тимофей и Лука. Мы помним, что в ходе этого путешествия апостол посетил многие галатийские церкви, основанные им вместе с Варнавой. Затем Павел попытался предпринять путешествие вглубь густонаселенной территории Малой Азии, известной ныне как Турция. Я полагаю, что апостол намеревался проникнуть вглубь этой территории, основав там центр своей миссионерской работы. Именно эту стратегию апостол реализовал позднее, во время своего третьего миссионерского путешествия. В ходе третьего путешествия Павел сделал Эфес центром своей миссионерской работы, осуществив на этой территории то, что стало вершиной его миссионерских трудов. Но во время второго миссионерского путешествия Дух Божий воспрепятствовал Павлу и не позволил ему и его спутникам двинуться на юг. Тогда апостол решил направиться в Вифинию, однако Дух Божий вновь не дал ему сделать этого. Итак, апостол не мог двигаться на север и не мог пойти на юг, поэтому он пошел на запад. Дойдя до Троады, где решил дождаться дальнейших указаний свыше. И ему было явлено видение некоего жителя Македонии, что побудило апостола пересечь море, в результате чего он оказался в Филиппах. Только в Филиппах апостол выяснил, что явившимся ему в видении македонянином на самом деле была женщина по имени Лидия, торговавшая в Филиппах тканями. Павел привел Лидию, а также нескольких других жителей этого города к Господу, и тем самым в Филиппах была основана церковь. После этого Павел направился в Фессалоники, и мы узнаем из 17 главы книги Деяний, что он провел там в общей сложности три субботы. То есть Павел пробыл в этом городе менее одного месяца. Однако за это время он сумел совершить поистине исполинскую по своим масштабам миссионерскую работу. Павел был плодотворным миссионером, приведшим ко Христу великое множество людей. За весьма непродолжительное время пребывания в Фессалониках апостол не только организовал поместную церковь, но и преподал этим верующим многие великие доктрины христианской веры. Вместе с тем, евангельская проповедь Павла в Фессалониках встретила весьма серьезное противостояние, так что апостолу пришлось покинуть этот город с большой поспешностью. Фактически Павел был вынужден убегать из Фессалоник, отправившись в Верию. Но враги последовали за ним и туда. Поэтому апостол оказался вынужден вновь двинуться в путь. Оставив Тимофея и Силу в Верии, Павел направился в Афины, где провел некоторое время, после чего пошел в Коринф.
Очевидно, что именно в Коринфе Тимофей и Сила присоединились к Павлу, принеся ему весьма добрые известия о фессалоникийцах. Кроме того, Тимофей принес Павлу несколько вопросов, которые беспокоили верующих в Фессалониках. Именно в качестве ответа на все эти вопросы Павел и написал свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он наставляет этих верующих, давая им необходимое утешение. И вот в начале третьей главы своего послания апостол говорит, что ему самому хотелось бы вернуться в Фессалоники, но обстоятельства требовали от него пребывания в Афинах. Поэтому он направил в Фессалоники Тимофея, а также Силу и Луку. Заметьте, что изучаемая нами глава начинается со слов «и потому». Это важно заметить, потому что данная фраза связывает третью главу со всем тем, о чем апостол говорил в предыдущей главе. А речь там шла о тех взаимоотношениях, которые существуют в истинной Божьей Церкви, то есть о взаимоотношениях в настоящей семье. Если вы помните, в прошлых передачах мы говорили о том, как Павел уподоблял свою любовь к фессалоникийцам отношением родителей к своему чаду. Предыдущая глава этого послания завершается такими словами. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Именно апостол Павел привел их всех к Господу, а потому он любил этих людей, зная, что они будут его славой и его радостью в пришествии Христа, то есть при появлении Господа Иисуса, когда все верующие получат свои награды. И поскольку Павел испытывал к фессалоникийцам чувство искренней привязанности, он был опечален невозможностью возвратиться к ним. При этом апостол сознавал, что в этом ему мешал сатана, о чем Павел сам сообщает в 18 стихе 2 главы. Как мы уже сказали, ранее Павлу пришлось в спешке оставить Фессалоники. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Причем Павел не только желал возвратиться в Фессалоники, но и проявлял заботу о будущем этих верующих. Павел желал быть с ними и утешать их. Иными словами, он демонстрировал то, о чем сам говорил в начале данного послания, а именно труд любви. Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства в области нашего сердца. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. И вот из-за своей заботы о фессалоникийцах Павел направил к ним Тимофея. Заметьте, что во втором стихе апостол называет Тимофея братом и служителем Божьим. Слово «служитель» по-гречески звучит как «диаконос». Именно от этого слова происходит знакомое нам всем слово «диакон». Буквально оно означает «слуга» или «служитель». А еще Тимофей назван сотрудником в благовествовании Христовом. Возвещение Евангелия об Иисусе Христе — это сфера служения. Целью деятельности Павла никогда не являлась социальная работа или совершение добрых дел как таковых. И уж, конечно, его служение не ограничивалось простыми рассуждениями о необходимости добрых дел, как это любят делать либералы. Иногда фундаменталистов критикуют за то, что они ставят своей главной задачей донесение до людей Слова Божьего. «Да, мы действительно делаем это своей главной задачей».
При этом нас критикуют за то, что мы в недостаточной степени уделяем внимание социальным аспектам Евангелия. Однако на это я должен возразить, что за всю современную историю не было ни одного серьезного социального движения, которое бы не черпало свои истоки в проповеди Евангелия. Например, законы об ограничении эксплуатации труда подростков стали результатом проповеди Джона Уэсли. Вообще, многие современные принципы организации труда и социальной справедливости в неоплатном долгу перед этим англичанином, хотя сегодня все это достаточно далеко ушло от своих истоков. Можно привести и сотни других аналогичных примеров. Например, появление первых общественных лечебных заведений также стало результатом проповеди Божьего Слова. В целом, мы должны понять, что если люди откликнутся на проповедь Евангелия Иисуса Христа, вся их жизнь будет преображена, и тогда все остальное будет естественным образом следовать из этих перемен. К сожалению, современное общество пытается решить свои многочисленные проблемы посредством организации всевозможных благотворительных и социальных программ. И в результате сфера благотворительности превращается в золотую жилу для многих бездельников и проходимцев. А знаете, почему это происходит? Потому что все эти программы и усилия не построены на основании Евангелия Иисуса Христа. Что же касается либералов, которые критикуют нас, то они считают себя приверженцами теологии добрых дел. Но знаете ли вы кого-нибудь, кто бы, говоря о добрых делах, действительно добился чего-то доброго? Задумайтесь, что именно им удалось реально сделать? На самом деле, эти либералы лишь поощряют безнравственность и вседозволенность. Им не удается способствовать улучшению природы человека. Они не в состоянии освободить детей от наркотиков и иных пороков. Я был просто поражен, когда узнал, что одна из либеральных церквей использовала свое помещение как место для распространения средств контрацепции среди девушек-подростков. И это только один пример подобного так называемого социального служения. Но Павел говорит об ином служении. Тимофей был служителем, и его сферой служения было Евангелие Иисуса Христа. А также это должно стать сферой нашего служения. Ибо когда Евангелие Христа возвещается людям, результатом является множество положительных перемен и действительно добрых дел. А либералы лишь разглагольствуют о необходимости добрых дел. Но сами они недалеко продвинулись в этой сфере. Все их слова и так называемые дела ничуть не помогли человечеству стать лучше. Только Евангелие Христа способно на этом. Итак, Павел направил своего друга и соратника Тимофея в Фессалоники, чтобы утвердить фессалоникийцев в их вере. Интересно, но то же самое слово использовано в книге «Исход» при описании хорошо известного случая, когда Моисей взошел на гору и поднял свои руки в молитве, чтобы просить Бога о победе для Израиля. Мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, фраза, переведенная у нас как «поддерживать», передается тем же самым греческим словом, что использует здесь Павел в значении «утверждать». Павел направил Тимофея к фессалоникийцам, чтобы Тимофей поддержал, утвердил и укрепил этих верующих в их вере.
И люди очень нуждаются в том же самом и сегодня. Многим из нас нужны укрепление и поддержка в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, как говорит апостол в 3 стихе. В этом стихе мы встречаем фразу, которую многим из нас нелегко принять для себя. Апостол говорит, что никто не должен быть поколеблен или смущен своими скорбями. Упоминаемые здесь скорби подразумевают обычные трудности, лишения и невзгоды нашей жизни. Но далее Павел произносит удивительное утверждение, гласящее, что все это суждено нам. Иными словами, нам предстоит проходить через трудности, нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. В этом мире мы будем испытывать невзгоды и неприятности. Слово Божье совершенно ясно говорит нам об этом. Но Павел хочет, чтобы фессалоникийцы хранили верность Господу посреди всех своих испытаний. Есть и другие отрывки Писания, которые несут нам ту же самую истину. Господь Иисус сам говорил: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы читаем эти слова в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. Скорби — это то, что предстоит или приходится испытывать всем нам. Нет способа избежать их. И в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих испытаний. Если вы являетесь верующим, вам не удастся избежать неприятностей. Принятие Христа вовсе не дает гарантии против любых неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что после того, как вы станете чадом Божьим, вы обязательно столкнетесь со страданиями, даже если до этого у вас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных бурь. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако вместе с тем Он совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он Сам будет идти вместе с нами через все эти бури. А еще Он говорил, что в конце концов мы достигнем конечной точки назначения. Любой корабль, на борту которого пребывает Христос, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.